0: a Radio Animati. Sono le ore 3 e 58 minuti.
1: Добрый вечер, товарищ.
2: Позивичина Натар.
1: Мой разговор сегодня с вами.
3: Italia Libera.
4: It's communication centers. It's warfare production plan.